0: Топ спорт. Казино. Лежібос. Топ спорт. Топ спорт. Топ спорт. Казино. Лежібос. Топ спорт. Казино. Лежібос. Топ спорт. Топ спорт. Топ спорт.
1: Несихингас лошимас гали сукельти приклусумибе.
2: М. Венас.
3: Реклама. М. Вена. Рито шоу.